следующем дую на Гагарин сюда еще не в 2005 развал на Сбербара. Радио Статус Капсель.